Okay, ось Бабаз, окей, хан став супертул, рерувано маги. Вям само селиви на сипер 342, 311, 22 бахан. Поди мата мен ска вехан. Ассаламу алейкум, кифаят вафа да худжари на вай чаваз дибилкл. Окей, замунг радио ван, дер зята марана. Ассаламу алейкум, минам бай сангай, хай аваз дибилкл. Окей, де карек радио ван ди, витамин С, фейсваш, зиндабада. Ай ам хуши, хан дахпал горна хан. جمیل خان لنڈیوا آواز ریڈیو مرنا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی